танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйден Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном. Legendary.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Центр FM.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: And the left view without a dope beat. The step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two.

0: Сегодня в городах вещания центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

центре. Алуна и сайдпис Miss Behave. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Bass Jackers, Wukong и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат.

0: Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skonabay и по номеру 7176.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Как сохранить лето в банке?
4: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
4: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Русский трек.

рубрики эфира на центре. Jinx и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Уже в этот четверг состоится торжественная церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Она начнется в 19:30 в летнем амфитеатре. Согласно афише, зрителей ждет почти четырехчасовая концертная программа. Традиционное участие в открытии фестиваля примет Александр Лукашенко. Во время церемонии глава государства вручит специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также поздравит победителя детского музыкального конкурса «Витебск». С начала сентября в Беларусь начнут прибывать трудовые мигранты из Узбекистана. Ранее стало известно, что всего в нашу страну приедут около 5000 граждан. Для их приема подготовят необходимые условия. Ранее Александр Лукашенко заявил, что всех прибывших обеспечат жильем. Он отметил, что в белорусских деревнях есть более-менее нормальные дома. В МЧС рассказали, что с начала лета в лесах заблудились 68 человек, из них 9 детей. Большинство заблудившихся удалось найти. Сезоном возрастает число потерявшихся людей в природных экосистемах. При этом теряются люди во всех регионах. Сейчас одномоментно идут поиски в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. ГАИ будет круглосуточно контролировать один из участков Минской улицы. Такое решение было принято после появления в интернете видеороликов с нарушениями. Некоторые водители оставляли свои авто на первой полосе улицы Щурса вблизи пересечения с проспектом Дзержинского. Поэтому в случае нарушения парковки авто на данном отрезке инспекторы обещают привлекать эвакуаторы. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли и финансовые заботы, доверьтесь специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Рашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все.

0: идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Сегодня в городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр. I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skonabay и по номеру 7176.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне посетил молочно-товарный комплекс в Оршанском районе. На по-своему уникальном предприятии разводят племенной скот родом из Дании. Каждая корова дает в среднем 23 литра молока в день, некоторые и под 50. Более того, молоко гипоаллергенное. Однако над генетикой или разведением еще нужно поработать. Кроме того, трудиться вместе в разных сферах Витебщины предстоит вместе белорусам и узбекам. Глава области доложил о выполнении договоренности президентов. Ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Около 6 тысяч цивиляков зачислили в вузы Беларуси в ходе приемной кампании 2026. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров. Пока не заняты 700 целевых мест, на них могут претендовать и поступающие по общему конкурсу. Уникальная 10-часовая операция. Белорусские кардиохирурги впервые заместили протезом всю аорту. Такое хирургическое вмешательство для нашей медицины дебютное. Опытом и методикой делились коллеги из Москвы. Для защиты головного и спинного мозга использовали технологию полного охлаждения организма. Сейчас состояние пациентки стабильно, необходимости в последующих вмешательствах нет. В рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске зрителей ждет одно из самых ярких событий конкурсной программы – концерт 35-й международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». В первом отделении на сцену выйдут участники легендарного конкурса, чтобы побороться за звание лучшего. Конкурсанты исполнят мировой хит, зрителей ждет настоящая битва голосов и яркие сценические номера. Новости компании «Зной» на распродаже в царском золоте только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Дэнтэвэ. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Сегодня в городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, «What It Feels Like».

0: Новости.
1: В ходе рабочей поездки в Варшанский район Витебской области белорусский лидер Александр Лукашенко подверг критике слишком медленные темпы сокращения падежа крупного рогатого скота. Руководитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов представил отчет о текущем положении дел в аграрном секторе в целом и в сфере животноводства в частности. Несмотря на наметившуюся тенденцию к уменьшению падежа животных, текущие показатели все еще далеки от желаемых. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Курсанты 72-го объединенного учебного центра осваивают вождение большегрузных армейских машин. Интенсивные практические курсы осваивают на полигоне под Борисовом. Главная задача – отработать навыки управления крупногабаритной техникой в условиях бездорожья. Бойцы совершенствуют мастерство маневрирования на ограниченных участках. Учатся уверенно преодолевать искусственные и естественные препятствия. От теории к практике второй сезон городского медицинского проекта «Лекарь» стартовал в Минске. Ряды медработников пополнили 50 бойцов студотрядов. Это учащиеся колледжей и университетов. Их летняя практика пройдет в больнице скорой помощи, освоят навыки в разных сферах – от терапии до травматологии. Это возможность попробовать профессию изнутри. Не только важный опыт, но и возможность заработать. На время практики бойцы студотряда – полноценный медперсонал, санитары и медсестры. Получать зарплату будут в соответствии с должностью и часами работы. Трудовая смена до 15 сентября. Арина Соболенко открыла новые теннисные корты в Минске. На территории школы номер 86 появились два новых корта, созданных при участии первой ракетки мира. После открытия Арина провела мастер-класс для детей, пообщалась с юными спортсменами и заявила, что это лишь первый этап проекта по развитию детского тенниса в Беларуси. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Центр FM.
3: Tell me a story.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Витебского МЛ проведут ответный поединок первого раунда Лиги конференции. Сегодня чемпионы Беларуси сыграют в гостях против румынской команды Университета Крайова. Начало встречи в 20:30. Напомню, первый поединок для МЛ сложился неудачно. Университета победила с разгромным счетом 4-1. Единственный гол в составе белорусского клуба провел Валерий Громыко. Главный фаворит чемпионата мира, шансы которого на победу на Мундиале оценивались как самые высокие, не сумел выйти в финал. Сборная Франции в 1-2 уступила команде Испании со счетом 0-2. В первом тайме Оярсабль реализовал пенальти, а во втором Порро установил окончательный счет. Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Кстати, тогда, 16 лет назад, в ЮАР пиренейцы выиграли свой единственный в истории чемпионский титул. Гигантская 60-килограммовая футболка Месси пролетела над родным городом Лео. Ее подняли над Росарио с помощью вертолета. Полотно создали как талисман еще во время чемпионата мира 2022 года. Его размер 18 на 12 метров. А еще есть надпись «Спасибо, Лео, ты легенда». В честь выхода сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира 2026 талисман снова подняли в небо. Поможет ли это команде, узнаем сегодня вечером. Полуфинал Англия-Аргентина начнется в 22:00. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: В городах вещания центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Everything fine, I still feel weird.

новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Руководитель Витебского облсполкома Александр Рогожник представил накануне президенту Александру Лукашенко доклад о текущем социально-экономическом и хозяйственном положении в доверенном ему регионе. В рамках отчета рассматривались прогнозы по сбору урожая и степень готовности к предстоящей жатве. При этом Александр Лукашенко строго предупредил руководство области о недопустимости и неготовности даже единицы уборочной техники. Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Обратиться можно ежедневно, в том числе и анонимно. Под контролем специалистов, оплаты и организации безопасных условий труда. Учет рабочего времени, эксплуатации и ремонт оборудования в мехмастерских на зерноочистительно-сушильных комплексах. Отмечается, что в хозяйствах решен вопрос обеспечения работников горячим питанием и питьевой водой. Мониторинги продолжаются. В белорусских санаториях уравняли цены для граждан России и Беларуси. Спрос на отдых в белорусских здравницах растет. Этим летом большинство популярных санаториев занято. При этом около 60% постояльцев в санаториях – граждане России. Санаторно-курортный туризм в Беларуси – один из самых востребованных. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на учебу. Ждать 18-летия ребенка не нужно. Деньги разрешено направить на среднее специальное или высшее образование – очное, заочное или дистанционное. Оплатить можно обучение не только ребенка, но и родителей, супруга или других детей. Однако при этом уточняется, что учебное заведение должно быть государственным либо относиться к потребкооперации или Федерации профсоюзов Беларуси. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» стартовал в Витебске. Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа. От выступлений юных талантов до масштабных рок-концертов и театральных премьер. Насладиться атмосферой фестиваля можно будет по 20 июля. Церемония открытия форума начнется 16 июля. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Рамки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.

0: Сегодня в городах вещания центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: другие лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Новинки эфира на центре. Алуна и Сайдпис, Miss Behave. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin, Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: FM. Новости.
1: Уже в этот четверг состоится торжественная церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Она начнется в 19:30 в летнем амфитеатре. Согласно афише, зрителей ждет почти 4-часовая концертная программа. Традиционное участие в открытии фестиваля примет Александр Лукашенко. Во время церемонии глава государства вручит специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также поздравит победителя детского музыкального конкурса «Витебск». С начала сентября в Беларусь начнут прибывать трудовые мигранты из Узбекистана. Ранее стало известно, что всего в нашу страну приедут около 5000 граждан. Для их приема подготовить необходимые условия. Ранее Александр Лукашенко заявил, что всех прибывших обеспечат жильем. Курсанты 72-го объединенного учебного центра осваивают вождение большегрузных армейских машин. Интенсивные практические курсы осваивают на полигоне под Борисовым. Главная задача – отработать навыки управления крупногабаритной техникой в условиях бездорожья. Бойцы совершенствуют мастерство маневрирования на ограниченных участках, учатся уверенно преодолевать искусственные и естественные препятствия. На 20% меньше трагедий витебские учат детей безопасному отдыху у воды. Ребята смогли больше узнать о том, как работают и общаются под водой водолазы. Поближе рассмотреть их снаряжение, а также увидеть, как применяются средства спасения и помощи. Так, говорят специалисты, профилактика становится гораздо эффективнее. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело, Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию, зачисление и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли и финансовой заботы, доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Диджей Снэйки и Дурата Дора выпустили совместный трек «Тока». Диджей Снэйк объединился с певицей Дурата Дора для записи нового сингла «Тока». Композиция сочетает сильный вокал Дурата и фирменный стиль Диджей Снэйк, смешивая клубное звучание с запоминающейся мелодией. Дурата Дора – одна из ведущих артисток «Балкан». Ранее она уже выступала вместе с Диджей Снэйк на World Club Dome во Франкфурте. Релиз стал частью насыщенного года для Диджей Снэйк.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и

0: Сегодня в городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Центр ФМ – это музыкальная среда без стилевых ограничений. Сегодня у нас в гостях музыкант, продюсер, резидент радио Центра ФМ, его шоу об электронной танцевальной музыке «Менталити» в эфире по воскресеньям в 21:00 Антон Бай. Привет-привет.
2: Привет, всем привет. Минск, Беларусь, всем хорошего дня.
1: Антон, расскажи, Минск – это город, который тебя сделал, верно? И как быстро ты нашел свое звучание?
2: Ну, Минск не является городом, который меня сделал, потому что я сам вообще из Лиозна, это возле Витебска. Угу. И вообще моя как бы музыкальная история, она начиналась в Витебске изначально.
1: Вот, рассказывай про это.
2: В плане диджеинга, то есть там были клубы когда-то, их уже, скорее всего, всех нет. И там я начал диджеить, когда учился в университете, и постепенно... У меня начало что-то получаться. Потом я еще начал писать электронную музыку. Это уже было после, и это уже не совсем Витебск. И как-то вот постепенно мы пришли к тому, что имеем.
1: Ну, расскажи, какое у тебя образование?
2: У меня образование высшее медицинское.
1: Вот, и... как это два полярных рода деятельности.
2: Но почему полярных? Если вот подойти с практической точки зрения, электронная музыка очень помогает врачам, как минимум...
1: Реаниматологам, наверное,
2: вот,
1: да?
2: Реаниматологам особенно помогает, потому что, да, есть такой темп, называется...
1: Есть же какая-то определенная музыка, я точно знаю, правильно?
2: Да, есть определенные песенки, которые нужно знать, их поешь себе в голове и делаешь хорошие дела.
1: Интересно как. Так, у тебя еще есть такая, наверное, творческая отдушина, а ты пишешь шутки.
2: Да, я занимаюсь, это не отдушина, это вообще моя жизнь, назовем это так. То есть, да, я увлекаюсь написанием сценариев, вообще, я бы сказал, шутки это было, когда это были шутки, и это было в университете, а сейчас это уже, скажем так,
1: большое дело. На серьезном уровне, да?
2: Да. Вот, и занимаюсь этим тоже с университета, примерно там же, где и диджеинг, где-то появился, ну, клуб «Веселых и находчивых» в моей жизни. Потом постепенно это все переросло, мы играли много где, как ездили по городам, познакомился я с командой «Доктор Хаус», есть такая, и вот благодаря этому коллективу у меня все получилось.
1: Послушай, а что для тебя сложнее? Допустим, составить сет на всю ночь, либо написать сценарий?
2: Ну, конечно, написать сценарий — это технически просто сложнее работы. Составить сет... Просто музыка — это же как? Это состояние души, то есть я не скажу так, что я составляю. Ты же составляешь сет просто под... Ну, я составляю. Может быть, люди по-другому. Я составляю от своего настроения. Что я хочу дать людям? И это обычно... У нас в любой момент времени есть какое-то настроение. Поэтому как бы собрать какой-то плейлист к хорошей погоде, к слезам или к чему-то еще, как там в рилсах делают. 5 треков, чтобы поплакать. Выбрать несложно.
1: Хорошо, расскажи теперь, как Питер повлиял на твое творчество?
2: Санкт-Петербург — это город, в котором очень много людей, которые помогли мне, скажем так, потому что я работал, выступал диджеем, но меня не замечали, не то, что не замечали, ну, как это вот стандартная ситуация, когда ты что-то делаешь, но об этом в курсе только ты и твои родственники. Вот. А в городе Санкт-Петербурге, во-первых, просто стилистика, у меня транс-музыка такая, она в основном, и как бы в этот город... Там есть такой диджей Филипп Беликов. И еще много крутых ребят, которые как бы вот они мне открыли эту дорогу. Когда-то меня Фил позвал на Радио Рекорд. У меня там выходит то шоу, которое выходит на Центр ФМ, оно выходит и на Рекорд. И вот так постепенно мы начали двигаться. И, скажем так, чтобы не рассказывать весь путь, когда-то я играл в клубе «Витебске», а осенью я буду играть на фестивале «Трансмиссия» в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Вау, вот. Вау, это здорово. Послушай, а с выходом шоу на радиостанциях твоя аудитория как-то расширилась?
2: Честно, я не знаю.
1: Но люди не пишут, никакой фидбэк не дают?
2: По шоу именно. Ну, я вижу, что... То есть, я вижу прослушивание, и вижу, ну, моя аудитория, что это слушает. А что именно расширяет это или нет, то я думаю, это в любом случае расширяет. А просто я думаю, что эту аудиторию, ее, ну, сложно увидеть, потому что, как бы, радиостанции слушают где в основном? Там, в транспорте и так далее.
1: Хорошо, а люди вообще пишут тебе?
2: Ну, конечно.
1: Ну, рассказывай про это. Я же про фидбэк поэтому и поинтересовалась.
2: Но Вообще, в принципе, что про творчество пишут?
1: Да.
2: Там будет все скучно. На самом деле, пока у меня таких больших хейтеров нету, в основном все хорошее пишут как-то. Так получается, что наши песни попадают в людей. Вот. Я не скажу, что есть какие-то такие прям интересные фидбэки, вот, которые интересно рассказать. Есть, ну, хорошие, их основная масса, а там какие-то, скажем так, негативные или отрицательные, они все стандартные. Mm-hmm. Что это за музыка, кому это надо, mm-hmm. зачем вы это переделали. Ну, вот это все. Все.
1: Хорошо, а как быстро ты нашел свое направление?
2: Именно стиль? Mm-hmm. На самом деле, именно стиль, в котором я хочу и в котором я работаю, он был понятен сразу. Mm-hmm. У меня был, так скажем, гуру, который меня привел. Он как бы свой вкус мне...
1: Привил?
2: Будем говорить... привил, да, именно. Но, да, и как-то так получилось, что я просто это все трансформирую, а когда ты уже именно пишешь музыку, там уже может быть не всегда так, как ты хочешь, но mm-hmm. примерно ты свою идею доносишь в максимальной возможной комплектации.
1: Mm-hmm. Хорошо, а как черпаешь идеи для трансформации тех или иных треков?
2: Да, у меня лично идеи приходят как? Я вот это как составить плейлист. То есть я переживаю какую-то эмоцию, часто mm-hmm. пишешь трек про что-то. Там, например, даже «Дед Бородет», это вот, если, mm-hmm. который прозвучал в эфире, он был написан под давлением людей. Потому что я написал «Колыханку», mm-hmm. Ремикс на «Колыханку», на известный всем «Долгий день». И после этого самый частый комментарий, который я видел, «Сделай, Дед Бородет, сделай, Дед Бородет». Я, честно, искренне, я сидел и слушаю, я не понимаю, как это сделать вообще можно. Я сидел, наверное, ну не знаю, чтобы не соврать, месяца три. Я такой сижу, думаю, как, да как это сделать? Ну, благо, есть такой стиль, называется техно, в нем все получается.
1: Слушай, но «Колыханка» очень расфорсилась. Мне даже в ТикТоке, ну, я листала рилсы, ни один не попадалось. Какие дальше у тебя темы будешь затрагивать в белорусского фольклора?
2: Ну, вообще, вот, то есть вышел потом «Дед Бородет», если mm-hmm. мы подводим к треку, про который мы хотим поговорить, то вот совсем недавно у меня вышла «Куполинка», версия электронная. Mm-hmm. То есть вот это продолжение.
1: Вот расскажи про... в это воскресенье будет новый эпизод шоу, он будет особенным, расскажи про это.
2: Да, будет новый эпизод радиошоу, в котором вообще в этом выпуске я собрал только авторские работы. В нем будет, естественно, «Куполинка», которую я презентую, и будут все авторские треки от меня, которые вот вышли и, скажем так, имели успех в последнее время. Это будет часовой сет, mm-hmm. только из mm-hmm. такой музыки.
1: И там это будет эксклюзив, то есть полный.
2: Ну, эти треки уже вышли, некоторые uh-huh. какие-то эксклюзивно будут.
1: Uh-huh. Хорошо, я предлагаю тебе представить сейчас Куполинку.
2: Поважанные белорусы, слухайте на Центр FM Антон Бай, «Куполинка».
0: Саундчек. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
4: Саундчек с Александрой Ашановой.
5: Это саундчек на Центр ФМ, и сегодня у нас в студии Антон Бай. Антон, еще раз тебе привет.
6: Еще раз всем привет, кто слушает, кто присоединился.
5: Мы только что прослушали твой свежий трек «Купалинка». Это что-то было потрясающее, очень свежее. Очень приятно слышать фольклорные мотивы в современной обработке. Расскажи, пожалуйста, кто из мировых артистов поддерживает твое творчество?
6: Во-первых, спасибо, что оценили «Купалинку», но я думаю, что все очень сильно любят эту мелодию, да. У всех она ассоциируется, ну, у кого-то с костром, у кого-то там еще с чем-то. Из мировых диджеев, скажем так, расскажем. У меня есть крупные поддержки, да, можно похвастаться. Это Дэвид Гетта играл несколько раз мои треки в своих сетах, Стив Аоки.
5: Ну, это прям достойно. Кто из белорусских артистов, действительно, диджеев, может похвастаться? Это же здорово. Так, а кто еще?
6: Ну, это достаточно для меня, это, да, значимое достижение, потому что, как бы, вообще, где они скачали?
5: Так, расскажи, это не ты выходил, правильно?
6: Что еще?
5: Это не ты выходил на артистов?
6: Да нет, это... Как вообще устроена структура? То есть трек издается на лейбле, лейбл отправляет, конечно, крупным артистам всем треки. Они их, если это не попало в папку спам, открывают и, возможно, играют. Вот так вышло, что несколько, по-моему, два или три трека, честно, уже даже точно не помню, Дэвид Гетта сыграл.
5: Ничего себе.
6: Вот.
5: Слушай, за годы карьеры, я так полагаю, ты сильно изменился, наверное. Что бы ты себе посоветовал вот на раннем этапе? Возможно, не набить в каком-то формате шишек. Что?
6: Наверное, не бояться и действовать. Угу. То есть, если так вот рассуждать про себя, я очень долго, скажем так, стеснялся или не стеснялся, долго шел к тому, чтобы начать писать, вот прям идти к тому, чтобы сделать готовый трек.
5: Слушай, хорошо, ну я так полагаю, ты человек разносторонний, судя по твоей музыке, а что бы ты хотел позаимствовать в зарубежном диджеинге и вот привнести, скажем так, внедрить в белорусский?
6: Сложно
5: интегрировать
6: сказать,
5: в нашу индустрию.
6: Я хочу, я считаю, что индустрия, она развивается в любом случае, развивается очень, очень значимо, даже вот если именно мы про диджейн говорим, очень много даже в ТикТоках и так далее, есть фишки, которые пришли из Беларуси, те же дети диджеи, это же вообще появилось от нас и так далее. Тут я скажу так, что я бы ничего не интегрировал, делайте все так, как и делаете, как чувствуете, это все наше. Идет все от нашего менталитета. А что можно позаимствовать, это я бы больше вот, отнес к написанию, к продюсированию музыки, но сложно позаимствовать. Больше интересно у них, у людей, которые пишут, скажем так, на Западе музыку, у них просто другой менталитет, другой вкус. И вот этого немножечко, конечно, не хватает. Всегда легко отличить, когда это не в плохую сторону, если кто-то подумает. Всегда легко отличить, кто писал. Ну, нелегко, ну, скажем так, с высокой вероятностью можно предположить, продюсером из какого региона написана музыка просто по звучанию. То есть мы слышим, у нас вкус восприятия разное с людьми. И, конечно, вот если бы я научился так слышать, я бы не понял этого, но это было бы круто. Вот ты иногда слушаешь и понимаешь, что вот, ну, я бы вот этого не услышал, я бы не понял. Я не знаю, как это сделать.
5: Хорошо. А ты часто играешь?
6: Выступаю?
5: Да.
6: Нет, не часто.
5: То есть не часто тебя можно словить на какой-то концертной площадке, правильно?
6: Нет, скажем так. Так.
5: Почему?
6: Получается, ну, во-первых, у меня есть сценарная деятельность, которой я посвящаю все свое время. Если получается, конечно, я где-то выступаю. Вот, например, завтра в Витебске на фестивале «Славянский базар» будет день рождения радиостанции города. И на нем мы можем увидеться, если кто-то хочет, приходите обязательно. А также вот фестиваль «Трансмиссия», который будет, это будет уже осенью, 16 угу. октября Москва, по-моему, и 7 ноября Санкт-Петербург. Всех рад видеть, слушать, либо смотрите в соцсетях 30-секундные видео, там соберете час.
5: Хорошо, и на каких площадках можно тебя, твою музыку найти?
6: Мою музыку можно слушать на всех площадках, на всех стримингах. Mm-hmm. Находите Антон Бай. Я не знаю просто, где самая популярная площадка в Беларуси, честно, даже не в курсе, где слушают. Mm-hmm. Поэтому Яндекс, музыка, что там, ВК. Извиняюсь, если кто-то слушает.
5: Антон, наша с тобой беседа логически уже подходит к завершению. Я благодарю тебя за сегодняшний визит. Даю тебе полностью бразды правления эфира в твои руки. Рекламируй себя. Пригласи еще раз, ребята.
6: Спасибо большое, Центр ФМ, что пригласили. Спасибо тебе за эфир. Было приятно. Я немножко смущаюсь. Всем большое спасибо. Слушайте белорусскую музыку. Рассказывайте другим, что мы такие есть. Это и правда важно для нас и для вас тоже. Пусть вы этого не всегда осознаете. Будем ее развивать. Она самая лучшая, она самая родная.
5: Ой, отлично, как хорошо сказано. А радиослушателям я напомню, что сегодня в студии Центра ФМ был музыкант, продюсер Антон Бай. А еще в это воскресенье будет эксклюзивный эфир, прозвучит свежий трек «Купалинка» Антона. Поэтому подключайтесь, слушайте 19 июля в 21.00 на Центр ФМ. Поэтому услышимся.
4: Саундчек. Белорусский трек.

0: Новости.
1: Руководитель Витебского облсполкома Александр Рогожник представил президенту Александру Лукашенко доклад о текущем социально-экономическом и хозяйственном положении в доверенном ему регионе. В рамках отчета рассматривались прогнозы по сбору урожая и степень готовности к предстоящей жатве. При этом Александр Лукашенко строго предупредил руководство области о недопустимости неготовности даже единицы уборочной техники. Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Обратиться можно ежедневно, в том числе и анонимно. Под контролем специалистов оплаты и организации безопасных условий труда, учет рабочего времени, эксплуатации и ремонт оборудования в мехмастерских, на зерноочистительно-сушильных комплексах. Отмечается, что в хозяйствах решен вопрос обеспечения работников горячим питанием и питьевой водой. Мониторинги продолжаются. В белорусских санаториях уровняли цены для граждан России и Беларуси. Спрос на отдых в белорусских здравницах растет. Этим летом большинство популярных санаториев занято под 100%. При этом около 60% постояльцев в санаториях граждане России. Санаторно-курортный туризм в Беларуси один из самых востребованных. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на учебу. Ждать 18-летия ребенка не нужно. Деньги разрешено направить на среднеспециальное или высшее образование – очное, заочное или дистанционное. Оплатить можно обучение не только ребенка, но и родителей, супруга или других детей. Однако при этом уточняется, что учебное заведение должно быть государственным либо относиться к потребкооперации или Федерации профсоюзов Беларуси. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» стартовал в Витебске. Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа. От выступлений юных талантов до масштабных рок-концертов и театральных премьер. Насладиться атмосферой фестиваля можно будет по 20 июля. Церемония открытия форума начнется 16-го. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачислений и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, финансовой заботы, доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Это вы услышали на Центр FM.

0: Летняя распродажа. Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

городах вещания центра ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.

0: Центр ФМ. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

0: Новости.
1: Новые фестивальные аккорды. В Витебске с самого утра творческие программы Славянского базара. Звездный час с руководителем Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Легендарный коллектив с историей 89 лет. Каждое выступление – диалог на международном языке дружбы. Александр Тихонов руководит коллективом недавно, но уверен, формула успеха – понимание и поддержка команды. Репетиция ансамбля полным ходом. Через несколько часов зрителю представят увертюру «Танцуй, славянская душа». Лучшие номера и эффектное шоу – формат народный, как символ единения хореографического искусства разных стран. На сцене летнего амфитеатра также выступят творческие коллективы Беларуси. В продолжении темы. Артистки из Беларуси и Казахстана лидируют на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня. Участники из 19 стран исполняли саундтреки из популярных мультфильмов, мюзиклов, детско-юношеской тематики. Победители объявят 17 июля на гала-концерте. Для обеспечения комфортных условий труда. Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Нынешний год самый ответственный и напряженный, потому особенно важно не допустить производственного травматизма и потерь в качестве. Обратиться можно ежедневно, в том числе и анонимно, под контролем специалистов, оплата и организация безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатация и ремонт оборудования в мастерских на зерноочистительно-сушильных комплексах. Каждое нарушение не остается без внимания, специалисты выдают рекомендации и оказывают консультативную помощь. От теории к практике. Второй сезон городского медицинского проекта «Лекарь» стартовал в Минске. Ряды медработников пополнили 50 бойцов студотрядов. Это учащиеся колледжи и студенты университетов. Их летняя практика пройдет в больнице скорой помощи и освоит навыки в разных сферах. От терапии до травматологии. Это возможность попробовать профессию изнутри. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

подкасте «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 29-31. В Гомеле от 28 до 30 градусов тепла. В Гродно плюс 27-29. В Витебске 24-26 градусов тепла. В Могилеве плюс 25-27. В Минске сегодня от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

Новинки эфира на центре. Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Получить качественную помощь в кратчайшие сроки. Ждать процедуры компьютерной томографии и МРТ в государственных учреждениях долго не придется. Они сокращены до месяца. Новое правило Министерства здравоохранения вступили в силу. Нововведение касается исследований без применения контрастных веществ. В экстренных ситуациях обследование проводится вне очереди. А при наличии медицинских показаний пациент может обратиться в администрацию поликлиники или больницы. На месте подскажут точную дату, либо написать в чат-бот Минздрава. Боевая подготовка в суровых условиях. Курсанты 72-го объединенного учебного центра осваивают вождение большегрузных армейских машин. Интенсивный практический курс осваивают на полигоне под Борисовом. Главная задача – отработать навыки управления крупногабаритной техникой в условиях бездорожья. Бойцы совершенствуют мастерство маневрирования на ограниченных участках, учатся уверенно преодолевать искусственные и естественные препятствия. Опыт первый для многих курсантов поддерживают и обучают старшие по званию. Важную роль играет также психологическая подготовка. Команда Беларуси победила на 19-м международном слете юных спасателей-пожарных. Он проходил в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». Программа слета включала несколько конкурсных этапов. Визитная карточка, эстафета на скорость и выносливость, конкурс оказания первой помощи, эстафета на воде и преодоление маршрута веревочного городка. По итогам всех дисциплин третье место заняла команда России, второе – команда Узбекистана. Все делегации получили памятные призы от МЧС Беларуси. В рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске зрителей ждет одно из самых ярких событий – конкурсной программы. Концерт 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». В первом отделении на сцену выйдут участники легендарного конкурса, чтобы побороться за звание лучшего. Конкурсанты исполнят мировой хит. Зрителей ждет настоящая битва голосов и яркие сценические номера. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Диджей Снейки Дурата Дора выпустили совместный трек «Тока». Диджей Снейк объединился с певицей Дурата Дора для записи нового сингла «Тока». Композиция сочетает сильный вокал Дурата и фирменный стиль Диджей Снейк, смешивая клубное звучание с запоминающейся мелодией. Дурата Дора – одна из ведущих артисток Балкан. Ранее она уже выступала вместе с Диджей Снейк на World Club Dom во Франкфурте. Релиз стал частью насыщенного года для Диджей Снейк.

0: небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24, как и в Витебске, только там облачно с прояснениями, как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Ай, так вот тоже мы можем. Let the party started. Давно пора, между прочим. Maguire и Lucian обновили классику, назвали ее Coming Up и подарили нам 16 часов 4 минуты в стране. Центр FM вещает, поет и играет для тебя лучшую, топовую, танцевальную. Встречай, слушай и проводи время весело вместе с нами, работая или отдыхая под музыку, а яркую и ритмичную. Эссе, дальше с треком Make My Day. Здесь же Конгс, здесь диджей Кавалер и No Mercy. Это впереди для тебя. Добро пожаловать.
1: Центр.

0: Центр ФМ. 18 июля радио Центр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Центр ФМ.
1: Минск. Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: утро, суперхит фейвор. Это Fisher Tones and I здесь, половина пятого. И, как всегда, тебе огромные приветы летят от Центра ФМ. Наши топовые хиты и, конечно, их авторы готовы выступить. Уже буквально через 2 минуты здесь появится очередной микс радости музыкальной. Например, дуэт Алок и Дженнифер Лопес. Вот так красиво он звучит. Это Everything's Fine. Люкас и Стиви тоже с нами. А еще супер-диджей Аксвелл. Эти не только топовые хиты, жди в ближайшие полчаса. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: От поставок пищевой продукции до прямых инвестиций. Белоруссия и Саудовская Аравия создали совместный деловой совет. Сегодня в Минске первая встреча. Одновременно структура начала работать в Риаде. На площадке в нашей столице представители профильных госорганов и крупные экспортеры. Задача – ускорить развитие взаимной торговли и запустить совместные проекты. Саудовский рынок вызывает колоссальный интерес у наших производителей. Совет поможет экспортерам получить сертификат халяль, попасть в реестр агентства по продовольствию и медикаментам и занять место на полках торговых сетей. Еще одно направление – привлечение инвестиций в Беларусь, в том числе в производство продуктов питания и туризм. Цифровое развитие. Белорусская лаборатория анализа биомедицинских изображений вошла в топ мировых по распознаванию злокачественных заболеваний легких. Это разработки с использованием искусственного интеллекта. Они все активнее внедряются в медицину. Технологии помогают распознать заболевания на ранней стадии. Анализируют данные пациента, изображения и снимки. Нейросети используют и в создании лекарств. Определяют, какая молекула должна лежать внутри препарата. Поражение, которое влетит в копеечку после проигрыша сборной Франции на чемпионате мира по футболу. Расстроенные болельщики устроили массовые беспорядки в Париже. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу Испании. Это стало тяжелым ударом для французов. Беспорядки начались после финального свистка. В столице Франции полиция заранее перекрыла Елисейские поля и стянула 5000 сотрудников. Однако это не помогло. Погромщики поджигали припаркованные автомобили, опрокидывали и крушили мусорные баки, витрины магазинов и остановки общественного транспорта. В ответ слезоточивый газ. В соцсетях мгновенно разлетелись кадры с горящими улицами. По данным полиции, в Париже задержано 140 человек, еще 20 нарушителей в Лионе. Обошлось без жертв. Сумму ущерба еще предстоит подсчитать. Флаг Славянского базара подняли над летним амфитеатром в Витебске. Церемонию провели за день до официального открытия форума. Она уже в 6-й раз проходит в преддверии старта главного культурного события лета. Задала ритм мероприятию группа барабанщиков. Затем на сцену вышли творческие коллективы, подарив зрителям яркие номера. Официальное открытие 35-го Славянского базара в Витебске состоится 16 июля на сцене летнего амфитеатра. Теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовой заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Встречайте первый контаутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конты со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, 2-й этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: 18 июля. Радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето – большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.

6 часов 50 минут в стране. Как всегда, тебе огромное привет. И вот Центр ФМ летят, лови. И, конечно, максимум классной музыки здесь. И в завершении этого музыкального часа, в завершении нашего дня. И, конечно, этим вечером встречаем и слушаем музыку от Тимми Трампет, Safe and Sound от него, D.O.D. здесь же. И The Script, строка.

0: 9. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
1: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето – большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полную.

0: Sinners on the Moon, он называется так, Сэм Фелт, именно он нам открывает вечер этой среды, вечер музыки и, конечно, хорошего настроения, а мы на экваторе рабочей недели, скоро выходные и, конечно, готовиться к ним предлагаю уже прямо сейчас, настраиваться на приятное времяпрепровождение, ничего не делая. Кэмэл Фат здесь, Мартин Гаррикс с нами в новом часе, но и на его старте Маршмелло с хитом Where We Go после прогноза погоды.
1: Погода. Центр-ФМ.
0: Облачная с прояснениями. Погода обещают нам ее завтра во всех городах вещания. Центр-ФМ. Небольшой дождь лишь в Могилеве. В Бресте 27 тепла, в Гродно 26, в Витебске 24, в Могилеве такая же. Температура в Гомеле до 25 со знаком плюс. В столице завтра тоже 25 градусов и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Camel Fat, очередной суперхит под названием So Good, не так давно написал и подарил его на 17.11 на часах. И, конечно, я, как всегда, приветствую тебя на Центр FM, желаю прекраснейшего настроения, яркого и такой же музыки в наших динамиках далее. Locked In от Morten и Дэвида Гетта. Здесь Одиен. А еще будем слушать Global DJs в рамках рубрики классика жанра MK. И обязательно появится Лейтон Джордани с хитом Open Up. Это не только. Встречай впереди в ближайшее время.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skoda.by и по номеру 7176.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Центр FM.

0: Клейтон Джордани у нас в эфире Open Up. Он называется именно так. А стране 17:31. Значит, снова новости. Снова пора узнать все самое важное и интересное к этой минуте. А после много-много минут классной топовой музыки для тебя. Очередной микс хитовый уже готов. Будем и слушать, и танцевать вместе с хитом Girl от Jonas Blue. Лето, солнце, пляж. Все, как мы любим. Обзест от Крис Авангард тоже здесь. И, наконец, Hot Honey от Tiesto. Это не только мы слушаем впереди, уже через несколько минут.
1: Новости.
2: Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал. На учебу ждать 18-летия ребенка не нужно. Деньги разрешено направить на среднее, специальное или высшее образование. Очное, заочное или дистанционное. Оплатить можно обучение не только ребенка, но и родителей, супруга или других детей. Однако при этом уточняется, что учебное заведение должно быть государственным, либо относиться к потребкооперации или Федерации профсоюзов Беларуси. Около 6 тысяч целевиков зачислили в вузы Беларуси в ходе приемной кампании 2026. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров. Пока не заняты 700 целевых мест, на них могут претендовать и поступающие по общему конкурсу. В белорусских санаториях уравняли цены для граждан России и Беларуси. Спрос на отдых в белорусских здравницах растет. Этим летом большинство популярных санаториев занято под 100%. При этом около 60% постояльцев в санаториях граждане России. Санаторно-курортный туризм в Беларуси один из самых востребованных. Новые фестивальные аккорды. В Витебске с самого утра творческие программы Славянского базара. Звездный час с руководителем Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Легендарный коллектив с историей 89 лет. Каждое выступление – диалог на международном языке дружбы. Александр Тихонов руководит коллективом недавно, но уверенно. Формула успеха – понимание и поддержка команды. Теперь новости от наших деловых партнеров. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Витебского МЛ проведут ответный поединок первого раунда Лиги конференции. Сегодня чемпионы Беларуси сыграют в гостях против румынской команды Университета Крайова. Начало встречи в 20:30. Напомню, первый поединок для МЛ сложился неудачно. Университета победила с разгромным счетом 4-1. Единственный гол в составе белорусского клуба провел Валерий Громыко. Главный фаворит чемпионата мира, шансы которого на победу на Мундиале оценивались как самые высокие, не сумел выйти в финал. Сборная Франции в 1-2 уступила команде Испании со счетом 0-2. В первом тайме Оярсабль реализовал пенальти, а во втором Порро установил окончательный счет. Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Кстати, тогда, 16 лет назад, в ЮАР пиренейцы выиграли свой единственный в истории чемпионский титул. Гигантская 60-килограммовая футболка Месси пролетела над родным городом Лео. Ее подняли над Росарио с помощью вертолета. Полотно создали как талисман еще во время чемпионата мира 2022 года. Его размер 18 на 12 метров. А еще есть надпись «Спасибо, Лео, ты легенда». В честь выхода сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира 2026 талисман снова подняли в небо. Поможет ли это команде, узнаем сегодня вечером. Полуфинал Англия-Аргентина начнется в 22:00. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: центре Первого.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники, а цены на услуги в них должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Об этом заявил в начале рабочей недели президент. Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства подробно изучил реконструируемый комплекс зданий и ремонтных мастерских. Привести их в порядок — личное распоряжение президента. Старое здание, некоторые еще 50-х годов, снесли. На их месте всего за год возведены современные мастерские. Причем на первое место поставлена технология. Сначала инженеры определили эффективную схему расположения оборудования, и под нее возводились здания требуемой площади и конфигурации. Александр Лукашенко отметил, агросервис в Шклове должен стать типовым, чтобы подобный опыт распространять по всей стране. В продолжении темы. По замыслу Александра Лукашенко в Шклов пригласят председателей всех райисполкомов, чтобы детально изучить работу такого типового агросервиса. Подобный должен быть в каждом районе. Также в Шклове, прямо в мастерских, президент пообщался с рабочими. Примечательно, что реконструкцию агросервиса в Шклове проводило и финансировало управление делами президента. Обновленный объект передадут на баланс райисполкому. Во вторник президент побывал с рабочей поездкой в Оршанском районе Витебской области. В центре внимания главы государства было животноводство. Об особенностях его ведения говорили на базе молочно-товарного комплекса «Устинский». Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из Дании, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологии и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно. Все эти годы ведется работа по выведению отечественной красной породы. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Глава государства отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Александр Лукашенко пожелал всем жителям Черногории благополучия, процветания и счастливой жизни. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре Первого.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

Все у нас блекал, летний, яркий и, конечно, солнечный хит. Ну а как иначе? Лето ведь. Как-никак мы его продолжаем вместе, двигаемся только вперед, навстречу новому музыкальному часу. Кто-то двигается навстречу завершению рабочего дня, навстречу отдыху, чего я желаю прекрасного. Только так. Дальше вместе с нами Prospy Clooney и прекрасный хит Free Mind. Здесь Артемас и его I Like The Way You Kiss Me. Кстати, некогда участник нашей звездной радио двадцаточки лучших любимых. Ну а теперь просто желанный гость эфира. Касательно топ-20, уже в пятницу, ровно в 5 вечера, мы встретимся в его обновлении, в очередном эпизоде, снова подведем итоги музыки, ну а пока не забудь поддержать.

0: Получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полную.

так о погоде на завтра, сразу после, о музыке, а именно слушаем классную, яркую и самую, что есть, лучшую. Облачная с прояснением погода ждет нас завтра во всех городах вещания Центра ФМ, кроме Могилева. В Могилеве обещают небольшой дождь. В Бресте 27 тепла, в Гродно 26 со знаком плюс, в Витебске, в Могилеве 24, а в Гомеле до 25, и точно такая же погода ожидается завтра в Минске. 25 градусов и облачно с прояснениями будет в столице. We'll be right back.

0: Еще один немножечко крутой трек в нашем эфире. Клаузе он называется. Белорусский подрект Адриатика у нас здесь отличные. 18:10 на часах. И, как всегда, я приветствую тебя на Центр FM. Желаю отличного яркого настроения. И предлагаю вместе сообщай двигаться дальше. Навстречу очередному потоку, миксу классной музыки. Алок с нами, Love Has Gone. От него Робин Шульц здесь, Skytech и много другой классной. Не иначе как. Зацени.
1: Реклама.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skonabay и по номеру 7176.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости.
7: Белорусский трек.

Центр FM. Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Алекс Нейл здесь. On the way называется этот хит белорусского продюсера. 18:29 на часах. И, как всегда, Центр FM приветствует тебя топовой музыкой, лучшей музыкой, наиболее яркой и актуальной, конечно. Бластер Джекс и Кейт Райан. Далее, после новостей с нами. Будем слушать Rave Baby от Bass Jakers. И, наконец, Basement Jacks. Where's your head at? Версия Стива Анджело появится здесь. Скоро, очень скоро. Все самое лучшее. Встречай.
1: Новости.
2: Реализация задач, которые поставлены президентами двух стран, и новые точки роста Минска и Ташкента. В Совете Республики обсудили детали межпарламентского форума Беларуси и Узбекистана. Он пройдет в конце сентября. Площадкой для укрепления сотрудничества станет город Хива. Форум объединит больше участников. На оргкомитете рассмотрели повестку, пройдут тематические секции. В центре внимания промкооперация, импортозамещение, особое внимание здравоохранению и фармацевтике, образованию и науке, а также туризму, который стал приоритетом социально-экономического развития Беларуси. Свой потенциал на выставке представят десятки компаний. Для Минска Ташкент – один из ключевых партнеров в Центральной Азии. Живой диалог. В столичной ратуше говорили о безопасности в самых разных проявлениях. Стрим в преддверии единого дня информирования. От правил поведения в экстремальных ситуациях и дорожного движения до этикета в интернет-пространстве и профилактики киберпреступности. В зале собрались представители общественных организаций и ведущих предприятий Минска. Руководители учреждений образования всего более 600 человек. Большая часть смотрели и общались в режиме видеоконференции. Для обеспечения комфортных условий труда горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Нынешний период самый ответственный и напряженный, потому особенно важно не допустить производственного травматизма и потери в качестве. Обратиться можно ежедневно, в том числе и анонимно, под контролем специалистов оплаты и организации безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатации и ремонт оборудования в мастерских на зерноочистительно-сушильных комплексах. Каждое нарушение не остается без внимания. Специалисты выдают рекомендации и оказывают консультативную помощь. От теории к практике. Второй сезон городского медицинского проекта «Лекарь» стартовал в Минске. Ряды медработников пополнили 50 бойцов студотрядов. Это учащиеся колледжи и студенты университетов. Их летняя практика пройдет в больнице скорой помощи. Освоят навыки в разных сферах, от терапии до травматологии. Это возможность попробовать профессию изнутри. Теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зикабай» и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

Центр ФМ. 18 июля радио Центр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. Центр ФМ.

0: Это Майк Уильямс и его Illusion здесь, в эфире без 10.7 в стране. Сверим часы и, как всегда, вместе двигаемся дальше, слушая любимую музыку, танцуя под нее или просто наслаждаемся вечером, опять-таки, в компании Центра FM. С нами и время летит незаметно, особенно если это время работы. Чика от Джон Саммит здесь Джоэл Кори, здесь Вэри Стейс и другие любимые и лучшие.
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: наверное, еще больше такой летней музыки для тебя, Тома. Называется этот проект с прекрасным треком «Верано». Еще один час музыки, пора завершать, пора снова поговорить о погоде. Да, разузнаем, что там ждать от нее завтра. Ну и, конечно, возвращаю в мир классной музыки. «Don't Wanna Go Home» на старт часа от итальянцев «Медуза» появится. «Marshmallow» с нами, «Disclosure» здесь. И, конечно, «Ray from Outer Space» от W&W и настоящих легенд. Скутер.
1: Погода на центр FM.
0: Облачная с прояснениями погода ожидает нас завтра во всех городах вещания центра FM, кроме Могилева. В Могилеве небольшой дождь и 24 тепла. К слову, такая же температура завтра в Витебске 24, в Бресте 27, в Гродно 26 со знаком плюс, в Гомеле 25 градусов и 25 градусов обещают нам синоптики в Минске. Облачная с прояснениями погода будет в столице.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Life from Outer Space. Это W&W и настоящие легенды. Скутер. Только что в эфире Центр ФМ. Кстати, о них, о легендах. Мы продолжаем обратный отсчет до одного из самых ожидаемых музыкальных событий осени. А уже 19 сентября на стадион «Динамо». Именно стадион «Динамо» превратится в огромный танцпол. Фестиваль Prime Era соберет на одной сцене артистов, чьи песни знает, ну, абсолютно каждый. Маранди, Мистер Президент, Two Unlimited, Bellini, Down Low, La Bouche и другие, многие другие. А Центр ФМ продолжает же дарить приглосы на это событие. Все, что нужно, правильно ответить на мой вопрос и прислать ответ в виде обычного смс-сообщения на короткий номер 9107. Ну, как водится, в лучших традициях Центр ФМ. Итак, вопрос у меня сегодня такой. Уже проще быть не может. Легендарная песня «Be My Lover». Уже давно она стала классикой танцевальной музыки, но знаешь ли ты, как точно переводится ее название? Есть у меня варианты ответов. Вариант А — это «Люби меня». Вариант Б — это «Будь моей любовью». И вариант В — «Только ты». Отправляй свой вариант, определяйся с ним и пиши в виде смс-сообщения на номер 9107. Отправляй все это дело. Сегодня у нас 15 июля на календаре, значит, победителем у нас станет автор 15-го смс. Ну и, естественно, с правильным ответом. Уже сейчас смс-ки принимаются. Еще раз напомню, 9107, короткий номер, на который ты отправляешь свой вариант ответа на вопрос, как точно переводится название «Be my lover». Вариант А — «Люби меня», вариант Б — «Будь моей любовью» и вариант В — «Только ты». Фестиваль Prime Era, не забывай, на кону билеты на две персоны на него. Тебе желаю удачи, через 10 минут ровненько мы определимся и узнаем имя счастливчика.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Центр ФМ.
3: 18 июля радио «Центр ФМ» в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

0: Это был Мортен, его Rotation. Этот хит называется именно так. В стране 19.20. Тебе еще раз огромный вечерний привет от Центра FM. Ну и, естественно, как и обещал, возвращаемся к нашей большущей, не иначе как, игре. Вот и прошли 10 минут. Я напомню, мы разыгрываем пригласительный на две персоны на фестиваль Prime Era. Очень крутой ивент. Он пройдет 19 сентября на сцене стадион «Динамо» и соберет только лучших из лучших из мира евроденса и диско. Ох, потанцуем-то, правда? Итак, 10 минут назад я предложил тебе ответить на совершенно простой вопрос. Я сегодня спросил, как переводится точно название песни «Be My Lover». Собственно, были у меня и варианты ответов. Они были следующие. Вариант А – «Люби меня». Вариант Б – «Будь моей любовью». И вариант В – «Только ты». Вот такие были предложенные. Что ж, пора узнать правильный ответ. Правильный ответ – вариант Б – «Будь моей любовью». Учите English, что это называется. Именно так называется один из самых известных хитов группы La Bouche. К слову, команда тоже выступит на фестивале. Это так, на минуточку. Ну а пригласительно на две персоны сегодня у нас получает владелец телефона, номер которого заканчивается на... 56-30. Да, вот так вот. Мои поздравления. Спасибо огромное всем и каждому, кто принимает участие в нашей игре. Ни в коем случае не расстраивайся, если сегодня вновь не совсем, я подчеркиваю, повезло. Мы завтра встретимся снова и можно будет попробовать снова свои силы. А почему бы и нет, в конце концов? Тебе удачи, везения, хорошего настроения. Ну и, конечно, так или иначе, все мы обязательно встретимся и послушаем классных артистов 19 сентября на Prime Era.
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Центр FM.

0: Это Мелсон. В эфире What a Will называется этот суперхит. А вообще в стране половина восьмого. Так, на минуточку. Мы двигаемся дальше. Вечер музыки. Продолжаем в хорошем настроении. Очень надеюсь, что мы уже не работаем. Мы уж только отдыхаем или как минимум в пограничном состоянии. Находимся и мчим с работы домой. Соблюдай, пожалуйста, скоростной режим. Береги себя. Ну и комфортного пути не примену пожелать. Feel the Vibe как раз-таки прекрасный трек в дорогу. Это Above and Beyond. Именно они обновили классику, которую когда-то написал Аксвилл. Да, все просто. Кроме этого, с нами Дэвид Гетта. И еще одна прекрасная музыка от Сони Фадера. Mind Steel. Это не только после новостей. Через две минуты лови.
1: Новости.
2: Получить качественную помощь в кратчайшие сроки. Ждать процедуры компьютерной томографии и МРТ в государственных учреждениях долго не придется. Они сокращены до месяца. Новые правила Министерства здравоохранения вступили в силу. Нововведение касается исследований без применения контрастных веществ. В экстремальных ситуациях обследование проводится вне очереди. А при наличии медицинских показаний пациент может обратиться в администрацию поликлиники или больницы. На месте подскажут точную дату. Либо написать в чат-бот Минздрава. Боевая подготовка в суровых условиях. Курсанты 72-го объединенного учебного центра осваивают вождение большегрузных армейских машин. Интенсивный практический курс осваивают на полигоне под Борисовым. Главная задача – отработать навыки управления крупногабаритной техникой в условиях бездорожья. Бойцы совершенствуют мастерство маневрирования на ограниченных участках, учатся уверенно преодолевать искусственные и естественные препятствия. Опыт первый для многих. Курсантов поддерживают и обучают старшие. По званию важную роль играет также психологическая подготовка. Команда Беларуси победила на 19-м международном слете юных спасателей пожарных. Он проходил в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Программа слета включала несколько конкурсных этапов. Визитная карточка, эстафеты на скорость и выносливость, конкурс оказания первой помощи, эстафета на воде и преодоление маршрута веревочного городка. По итогам всех дисциплин третье место заняла команда России, второе – команда Узбекистана. Все делегации получили памятные призы от МЧС Беларуси. В рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске зрителей ждет одно из самых ярких событий – конкурсной программы. Концерт 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». В первом отделении на сцену выйдут участники легендарного конкурса, чтобы побороться за звание лучшего. Конкурсанты исполнят мировой хит. Зрителей ждет настоящая битва голосов и яркие сценические номера. Теперь новости от наших деловых партнеров. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

0: 19:50 в белорусской столице. Не примену напомнить, что Центр FM можно слушать не только в FM-диапазоне. Всегда можно слушать в интернете, на сайте Центр FM by, благодаря онлайн-трансляции в абсолютно любой точке земного шара. Где есть интернет, там есть и Центр FM. Здорово, правда? Любимая музыка, она продолжается здесь. Джон Саммит и The Chainsmokers нам впереди будут дарить ее all the time. От них будем слушать Армана Ван Хелдена и The Sound Love. Еще один прекрасный хит от этого легендарного артиста.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18:00. Центр FM. Живи на полной громкости.
3: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: уже и 8 вечера в белорусской столице. Дженикс у нас в эфире «Feels Like». Этот хит называется именно так. И, конечно, снова много крутой музыки я готовлю уже в новом часе. Через минуту здесь Халид, Кайго и Гриффин с хитом «Say My Love». Опять-таки Афро Джек Сиа и Дэвид Гетта. Это звездное трио. Они снова соединились и подарили нам «Awake Tonight». Скоро послушаем. Иман Бек здесь, Алак и Халид тоже с нами. Ну и, конечно, наш любимчик Армин Ван Бюрен и его «Lost in Time» тоже впереди. Совсем скоро.
1: Погода на центр FM.
0: Облачную с прояснениями погоду обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ, кроме Могилева. В Могилеве ожидается небольшой дождь. В Бресте 27 тепла, в Гродно 26 со знаком плюс. В Витебске и в Могилеве 24 тепла, в Гомеле 25. В столице завтра тоже 25 градусов и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Центр FM. 18 июля радио Центр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Новый трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Центр FM. Центр FM.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Диджей Снэйки Дурата Дора выпустили совместный трек «Тока». Диджей Снэйк объединился с певицей Дурата Дора для записи нового сингла «Тока». Композиция сочетает сильный вокал Дурата и фирменный стиль Диджей Снэйк, смешивая клубное звучание с запоминающейся мелодией. Дурата Дора – одна из ведущих артисток Балкан. Ранее она уже выступала вместе с Диджей Снэйк на World Club Dome во Франкфурте. Релиз стал частью насыщенного года для Диджей Снэйк.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Центр ФМ.

0: Небольшой дождь в четверг в Белоруссии, только в Могилеве. Там, кстати, плюс 24. Как и в Витебске, только там облачно с прояснениями. Как и в Минске, и в Гомеле, около плюс 24, напомню, в этих городах. В Гродно и Бресте до плюс 27 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение» лето – большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла и сайт Peace, Mind Illuminate.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Центр FM.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис,

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Центр.
3: Центр FM.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные

0: центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

танцевальном радио Беларуси, и это Ле Фрик, восходящий диджей и продюсер из Нидерландов, один из многих талантов, которые появляются на голландской сцене. Этот трек только что издан, и вы слушаете новый эпизод «Призматик» с Тиеста. Впереди музыка от Лоик, Сонин, Айдими, Трэнс Мамс, Баркинен и многих других. Но сначала Шон Брайна, «Believe in Me» на Центр FM в «Призматик».

Трек, который я только что поставил, уже вышел на лейбле Musical Freedom. Это Бенле, Keep Going. Перед этим были Барки Мун, Нивью и Сонин, Дримин. А это Кеттама и Пати Бой 69. Пампы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: отличные треки. Это Prismatic с Тиесто, но будет и еще больше и дальше. Подписывайтесь на мой плейлист на ваших любимых стриминговых платформах. Мы только что прослушали Camouflage с треком Ultra Moon. До этого были Jackson 17 YNKT, Really Wax, а это Camel Fat и Волкода Unique Moment на Center FM.
1: Dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

0: Вы слушаете «Призматик» с Тиесто на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Ви в «Призматік» з Тієсто на Центр FM. Радіо современной электронной танцевальной музыки. Отличный трек от Джор «Can't Stay Forever». Перед этим были «Транс Мамс» и «Секта», «Гоу», «Ларкнес», «Н.А», «Верка Forever».

0: Great tracks in the mix in Prismatic.
1: Итак, время пролетело, и мы почти в конце этого выпуска Prismatic Tiesto на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Так что дайте мне знать, понравился ли вам микс. Подписывайтесь на меня в соцсетях, чтобы быть в курсе событий. Вы также можете ознакомиться с трек-листом этого эпизода на centerfm.by. Он появится спустя несколько дней. Итак, последний трек этого выпуска от Shockhagen, Pain in My Heart на Центр FM.

0: слушали радиошоу «Призматик» Сиесто только на Центр-ФМ.
1: Реклама. Один ролик.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: 59. So this past week I've been
1: Вы на Центр ФМ, танцевальном радио Беларуси, и это очередной новый эпизод «Experts Only» в Джон Саммит. В этом выпуске вы услышите, как всегда, много интересной, свежей и эксклюзивной музыки от ведущих, лидирующих продюсеров мировой сцены.
0: For the next hour, I've got some brand new heaters.
1: Вы на Центр ФМ. Это радио современной электронной танцевальной музыки. И это радиошоу «Experts Only» с Джон Саммит. Каждые две недели в шоу только самые последние, лучшие и громкие релизы. Прямо здесь и прямо сейчас в течение следующих 60 минут.
0: And I put a little spin on it myself for 2026.

0: You've heard Ronnie Cycle, He's Losing You.
1: Вы слушаете радиошоу «Experts Only» с Джон Саммит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Далее вы услышите еще много свежих и интересных релизов мировой электронной сцены. Погнали! Вы слушаете радиошоу «Experts Only» с Джон Саммит, и в течение следующих 15 минут только самая свежая, новая и мощевая музыка.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Experts Only Radio» с Джон Саммит. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете Центр FM, и это Experts Only Radio с Джон Саммит.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: слушали Experts Only с Джон Саммит выходит раз в две недели. Только самая эксклюзивная, интересная, новая, свежая музыка и релизы от ведущих исполнителей и продюсеров мировой электронной сцены с Джон Саммит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Пока.
1: Adios.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

prophecy are burning.

0: FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.